0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Лидер FM.
2: Слушай.

сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем, мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь незначительны, только голос в тишине, твой

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в «Мастер Пол». Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета «Евроопт». «Мастер Пол» с заботой о вашем времени.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Привет, друзья! За окном четверг, а это значит, что пришло время отпустить все заботы. Вы слушаете Лидер ФМ, у микрофона Анна Белявцева, и рабочая неделя действительно быстро проходит. Я бы сказала, пролетает. Ну вот, ближайший час мы проведем вместе, обсудим главные новости, праздники, зарядимся правильным настроением. Ну и, конечно же, послушаем много классной хитовой музыки.

Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел, введенный 23 июля Международной китобойной комиссии после 200 лет беспощадного истребления китов. И вот запрет действует и поныне, означает, что во всем мире охота на китов запрещены. Цель праздника – привлечь внимание общественности к проблемам защиты и сохранения китов. Ну вот, киты и дельфины служат индикаторами состояния океанов. Если им угрожает опасность, значит, в опасности вся морская экосистема. Ну, в разных странах празднуют этот праздник по-разному. Например, в Австралии популярны морские экскурсии для наблюдения за китами, особенно в регионах. Ну, а вот в Японии, например, культурные центры и музеи организуют лекции, показывают документальные фильмы о китах и дельфинах. Поэтому о них не забывают.

Всем привет! Говорим о праздниках и событиях сегодняшнего дня. Сегодня отмечается удивительный праздник – День дачника. Ну, хотя данный праздник пока не имеет официального статуса, он превратился в приятный повод для того, чтобы поздравить садоводов и всех любителей жизни за городом. Выбор даты не случайен. Ну вот, к середине июля многие уже могут насладиться первыми результатами своего труда. Существуют традиции праздника этого сегодняшнего. Ну, строгих ритуалов, конечно, нет, но можно отмечать так, как хочется именно вам. Например, устроить пикник или застолье на участке с овощами. Собраться с семьей, друзьями или соседями по участку и устроить совместный пикник, флешмоб урожая, можно так сказать. Обменяться своим урожаем с соседом, с другом, братом или сватом. Провести день с детьми на участке, показать, как можно посадить клубнику, поливать грядки, собирать малину. И вот провести промежуточные итоги дачного сезона, посмотреть, что выросло особенно хорошо. Ну, сейчас идут дожди, ну, надеюсь, у вас все получается, все хорошо. Подарки для дачников также существуют. Вот в качестве подарка можно преподнести инструменты, которые облегчат работу на участке, садовые перчатки, секатор, лейку и прочее. Так что не забудьте поздравить свою бабушку, дедушку, маму, папу, всех, кто причастен к этому празднику.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
4: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
5: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
6: Завтра, 24 июля, в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», полное обновление товара.

0: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни то вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Всем доброе и бодрое утро. Вот он, наш долгожданный гороскоп. Овны, сегодня полезно немного сбавить обороты. Не всем нужна скорость. Тельцы, не удивляйтесь, если вас попросят стать судьей в чужом споре. Вашему мнению доверяют. Близнецы, день может подарить историю, которую вы еще долго будете рассказывать друзьям. А вот для раков сегодня лучше не откладывать маленькие радости на потом. Они нужны именно сейчас. Львы, ваше чувство юмора поможет сгладить даже самый тревожный разговор. Девы, если что-то не получается с первого раза, значит, у судьбы варианты получше. Весы, сегодня стоит чаще смотреть по сторонам. Самое интересное произойдет не по плану. Скорпионы, не пытайтесь все контролировать. Иногда лучший план – это вовремя отпустить ситуацию. Стрельцы, кто-то неожиданно напомнит вам, почему вы когда-то с ним подружились. А вот для козерогов сегодня может приятно удивить собственная смелость. Водолеи, чем проще будет ваше решение, тем правильнее оно окажется. Рыбы, не проходите мимо случайных разговоров. Один из них может оказаться очень полезным. Хорошего дня всем!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Переходим к погоде. Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер юго-восточный от 2 до 9 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 17 градусов. Так что погода сегодня шепчет, спи, но работа на другом плече напоминает, что сегодня четверг и нужно закончить все дела и задания.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

23 июля русский изобретатель Александр Ладыгин получил патент Российской империи на лампу накаливания. И вот тем самым он запустил начало эры электрического освещения. Получение патента стало важнейшим шагом в истории электротехники, и именно его разработка запустила начало перехода к массовому использованию электрического освещения. Ну вот такие праздники на сегодняшний день. Думаю, вы узнали что-то новое. Какой-то праздник точно отметите, и выбирайте свой праздник.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброе утро! Надеюсь, вы по чуть-чуть просыпаетесь и плавно входите в сегодняшний день. Напоминаю, это Лидер FM, и впереди у нас новый музыкальный час. Новинка от Мода порадует нас в этом часе. Forever прозвучит на волнах 94.3. Горячий хит Понга. Впереди мы с вами поговорим о интересных историях со всего мира, но прямо по курсу новости с погодой.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидской центральной районной больнице работает отряд «Импульс» из учащихся Слонимского медицинского колледжа. Ребята приехали, чтобы получить реальный практический опыт, поближе познакомиться со своей будущей профессией. Их отряд носит имя Анны Прокофьевны Дятловой, почетного гражданина Лиды. В годы войны она была заместителем командира партизанской бригады, а после победы пришла работать стоматологом в Лидскую больницу и проработала здесь 34 года. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящее воскресенье, 26 июля, матч 16-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Слоним-2017». Начало матча в 17 часов, вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» в настоящее время занимает 5-е место в турнирной таблице. Наша команда располагается на 3-й строчке. В Бресте спасают от разрушения уникальный памятник архитектуры – руины монастыря Бернардинок. В перспективе музейное пространство пока ведется масштабная стройка в Волынском укреплении Брестской крепости, где располагается исторический объект. В процессе очистка помещений параллельно строители встречают находки от гильз и патронов до стеклянных колб и ампул. В годы Великой Отечественной войны здание было военным госпиталем. Руины будут полностью очищены и реставрированы, демонтируют перегородки, но важно сохранить аутентичность. С 1 августа Египет запускает систему цифровых виз. Вместо бумажных наклеек в паспорте туристы будут получать QR-код. На первом этапе нововведение заработает в аэропорту Каира. Затем систему внедрят в других аэропортах. Стоимость визы останется прежней – $30. Как предполагают туроператоры, туристы, прибывающие в августе в Хургаду, будут оформлять визы по старым правилам. Полномасштабное внедрение начнется только после обкатки системы в Каире. Получить QR-код можно будет одним из трех способов – через официальный сайт, через мобильное приложение, через автоматы самообслуживания в залах прилета.
1: Лидер FM. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 17-20 градусов тепла.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукты собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-06-00. Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. С нами утро будет добрым. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Всем большой привет! Знаете, как говорится, горы зовут тех, чья душа жаждет приключений. Ну вот, правда, тело нашего сегодняшнего героя чуть-чуть не было готово к таким приключениям. Мужчина пытался забраться на гору Фудзи, и вот он дважды вызывал спасателей, жалуясь на усталость. Расстроенный и испуганный 54-летний мужчина сообщил, что полностью выбился из сил и не может продолжать дальнейший путь. Ну, спасатели, конечно, посоветовали туристу найти хижину, но она была неподалеку, и как следует там отдохнуть. Казалось бы, совет сработал. Все хорошо, мужчина проснулся, переночевал и на следующее утро продолжил путь. Но через 300 пройденных метров у него разболелись ноги, еще через 100 километров окончательно он сдался, заболела голова, руки, в общем, сдался. Ну, и он, конечно, опять позвонил спасателям. И вот на сей раз они прибыли на место, чтобы проводить незадачливого туриста вниз. Ну, удивительно, считается, что мужчина вовсе не казался новичком, у него был уже опыт восхождений, не даже необходимое снаряжение. Но, учитывая такой неудачный подход, полицейские и спасатели призвали туристов заранее оценивать свое физическое состояние и отменять восхождение даже при малейших сомнениях.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Привет-привет! Устали листать приложения для знакомств и ставить лайки? Финны нашли решение, где искать любовь без всяких алгоритмов. В местных супермаркетах появились розовые картинки для покупок. Ну, все просто. Обычные покупатели берут серые или зеленые корзины. А те, чье сердце свободное и кто открыт к общению, выбирают ярко-розовую с надписью. Взял такую и сразу дал понять окружающим, что с тобой можно познакомиться прямо у прилавка с бананами или по очереди на кассу. Ну вот, главное правило финского шопинга – подходить можно только к обладателям такой же розовой корзинки. Так что взаимность 100% гарантирована. Ну что, друзья, как вам идея? Хотели бы увидеть такие корзинки в наших магазинах? Мне кажется, это было бы интересно. Ну и вообще, в разных странах мира существует множество креативных и забавных, порой и вековых традиций, которые помогают одиноким людям подсветить свой статус в реальной жизни без приложений для знакомств. Например, в Испании одинокие люди приходят в магазин строго с 19 до 20.00. И главный знак того, что ты ищешь пару, перевернутый вверх дном ананас в твоей тележке. Если тебе кто-то понравился, нужно слегка врезать своей тележкой в его тележку. В Японии одиноких людей не ярко выделяют, а создают для них комфортную среду. Вот где можно встретить таких же одиночек. Некоторые рестораны оборудованы одиночными кабинками с перегородками. Ну и сейчас вообще еще набирает популярность бары, где на столы ставят специальные светящиеся кубики. Если ты зажег на своем столе зеленый или розовый свет, это вот знак для других одиноких посетителей, что к тебе можно подсесть и завести беседу.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Завтра, 24 июля, в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор» полное обновление товара.
5: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
6: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501, 543605, 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Иголенька, полегче!
1: Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
6: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
9: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 9 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 17 градусов.
3: Лидер FM.

Всем доброе утро! Переходим к интересной истории. Собиравшаяся в путешествие девушка потеряла паспорт и нашла его в самом неожиданном месте. Знаете, эта история мне очень знакома. Когда ты что-то положил и потом забыл, что и куда ты вообще положил, потом вспоминаешь, что ты ищешь, но ты уже не помнишь, где искать, и по кругу. А с ключами эта история вообще круговорот. В последнее время я их постоянно забываю. Только думаю, что взял, отходишь от дома, и они остались на столе. Ну, ладно. Да, такое бывает. Возвращаемся к истории. Девушка сообщает, что ее паспорт немного помялся, когда она забыла его в переполненном ящике. И ей не пришло ничего лучше на ум, чем положить его в тяжелую кулинарную книгу. А сверху еще добавила несколько изданий в качестве пресса. Только вот она совершенно забыла об этом и, наводя порядок на кухне, отдала коробку с книгами в местный благотворительный магазин. Ну и вот о своей гениальной системе сплющивания документов она совершенно случайно вспомнила за несколько дней до поездки, когда, собственно, и не смогла найти свой документ. Позвонила в магазин, и вот девушка выяснила, что издание уже продано. Ну, все, паника. Ну, к счастью, купивший его человек нашел паспорт рядом с рецептом говядины и связался с магазином. Девушке вернули паспорт, история закончилась благополучно. А вот тут сообщают, что в 2014 году планы одного отца на поездку сорвались после того, как сын превратил паспорт в холст. Разрисовал фотографию и все данные. Ну, сотрудники аэропорта не смогли проверить документ, поэтому мужчине пришлось ждать его замены. Ну, вот такие истории, конечно, истории хватает, но к документам таким нужно относиться особенно внимательно, и про это, конечно, тоже не стоит забывать.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. –

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Доброе утро! Вижу, солнышко выглянуло. Ну, я сегодня старалась как могла, призывала его. Надеюсь, оно побудет с нами весь день. Ну, а мы переходим к нашему новому музыкальному часу. Золотой хит от Бритни Спирс. Робин Шульц. Группа Добро также в этом музыкальном.
3: Люби так же, как я тебя люблю.
2: Впереди первый розыгрыш подарков. Не пропустите!

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В целях улучшения информированности граждан о работе органов внутренних дел, оперативного решения возникающих проблемных вопросов в сфере правоохранительной деятельности, в понедельник, 27 июля с 16 до 18 часов в отделе внутренних дел Лидского райисполкома прямую телефонную линию проведет первый заместитель начальника УВД, начальник милиции общественной безопасности, подполковник милиции Олег Пирта. Желающие смогут задавать вопросы по телефону 69-68-03. В рамках социально-культурного проекта «Диалог с Батьковщиной» во Дворце культуры города Лиды состоялся день межклубного общения. Участники любительских объединений, клубов по интересам сменили привычную обстановку на просторы туристического комплекса «Вольный мельник». Прогулки по его территории, обмен творческими планами и общение стали отличным дополнением к насыщенной программе проекта. В Беларуси летняя оздоровительная кампания в самом разгаре. В лагерях планируют отдохнуть около 400 тысяч детей. Из них более 26 тысяч выбрали кемпинг на природе. Главное преимущество такого отдыха – экологический детокс, раскрытие потенциала и таланта молодого поколения. Работа палаточных лагерей организована по двум направлениям – передвижные и стационарные. В Хорватии из-за понижения уровня воды в Дунае обнаружили авиационные бомбы времен Второй мировой войны, каждая весом около 120 килограммов. Поскольку бомбы представляли собой серьезную угрозу, а их транспортировка была небезопасна, боеприпасы уничтожили на месте обнаружения. Уровень воды в Дунае сейчас упал настолько, что на некоторых участках реки можно почти пройти пешком. Крайне низкий уровень воды в реке создает проблемы для рыбаков и затрудняет спуск лодок на воду.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Дожди. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 17-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

0: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лидер ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
3: Отвечайте на наши вопросы вместе.
4: Что делать, если дома случился пожар?
2: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
3: Правильно, выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
2: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
3: Проведи время с пользой.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем огромный бодрый привет! 9 часов и уже 14 целых минут. Начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Будем разыгрывать скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House. Сегодня слушаем фрагмент. Моя сведущая будет о ком-то, о чем-то говорить. И на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. И получить, конечно же, подарок. Ну что, давайте слушать.
2: Его доставают, когда дождь. Он разного цвета. Он похож на грибок. На нем кнопочка, и когда нажимаешь на нее, он открывается. Но есть и без кнопочек. У меня он прозрачный с единорогом.
1: Я думаю, вы все поняли. Пишите быстрее, чтобы успеть забрать подарок.
0: Дарим подарки.

0: Подводим итоги первого состязания. Разные варианты, ну, почти все верные. Предлагаю еще раз переслушать фрагмент, но уже с ответом.
1: Его доставают, когда дождь. Он разного цвета. Он похож на грибок. На нем кнопочка, и когда нажимаешь на нее, он открывается. Но есть и без кнопочек. У меня он прозрачный с единорогами. Это зонтик.
0: Все верно, это зонтик. Ой, я желаю вам всем, чтобы вам как можно реже приходилось использовать зонтик. Ну, у нас сегодня есть победитель, самый быстрый радиослушатель, последние цифры номера 5977. Мы вас поздравляем. И напоминаем, что сегодня вы выиграли скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House. Поздравляем!
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
6: Опронайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Кажется, этот бесконечный дождь наконец-то отпускает, и сквозь тучи пробираются первые лучи солнца. Самое время поймать это теплое настроение и улыбнуться. Пусть капли останутся только на ресницах, а в душе будет абсолютное лето. Ловите солнце на нашей волне, группа «Градусы».

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер юго-восточный от 2 до 9 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 17 градусов.
4: Лидер FM. Слушай то,

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Скоро окажешься там и ты. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10.00 на студийных. Всем бодрого утра. Группа «Серебро» появится в новом музыкальном. Imagine Dragons на волнах 94.3. Акмаль «Удаляй» также прозвучит. Впереди программа «Женщины Беларуси» и новости с погодой.
0: Ты слушаешь.

0: Лидер FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. В Лиде в предстоящую субботу, 25 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит председатель райисполкома Александр Версоцкий. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60 42 40. В нашем регионе продолжается кампания по вакцинации девочек против вируса папилломы человека. В текущем году иммунизация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок и предназначена для девочек 2015 года рождения. Вакцина бесплатная и доступна для всех, поэтому специалисты призывают родителей не откладывать визит к врачу. Школьные парки Беларуси пополнят более 150 новых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования. Обновление транспорта – вклад в доступность образования и безопасность каждого ребенка. В 2026 году на дороге выйдут 155 новеньких школьных автобусов. В арсенале также три современные модели МАЗ, включая спецтранспорт с подъемниками для ребят с инвалидностью. Первая партия машин уже в школьных автопарках. 26 автобусов поступили в регионы. Первыми обновлениями получили Брестская, Витебская и Минская области. Остальные регионы тоже в скором времени получат новые школьные автобусы. Италия намерена в течение ближайшего десятилетия достичь установленного НАТО целевого показателя расходов на оборону на уровне 5% ВВП. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни. Италия включает в понятие военные расходы все стратегические инфраструктурные объекты и связанные с ними услуги. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ Авто. Работая с ТЦ Авто, вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса, минимум ваших хлопот.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 17-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. Керамопол. Красиво, стильно, надежно.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
5: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
0: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Многие знают, что в Жоде на Минской области установлен монумент матери-патриотки. Его прототипом стала семья Анастасии Куприяновой. Ее 5 сыновей защищали родину во время Великой Отечественной войны. Младший сын Петр – герой Советского Союза. В Жодино вы вряд ли найдете человека, который бы не знал историю семьи Куприяновых. Имя одного из братьев носит улица и старейшая школа города. Да и сам монумент «Мать-патриотка» многие называют не иначе, как памятником Анастасии Куприяновой. На долю этой женщины выпало множество испытаний. Она пережила 2 мировые войны, потеряла первого мужа, пострадавшего во время газовой атаки, лишилась 4 сыновей, которые так и не вернулись с Великой Отечественной. Но несмотря на все эти трагедии, эта мужественная женщина нашла в себе силы жить дальше. Жодино начали бомбить на 5-й день войны, тогда были разрушены многие здания, а один из снарядов попал в дом Куприяновых, уничтожив строение полностью. Буквально мгновение, и на его месте осталась только воронка. Чудом никто не пострадал, но семье пришлось перебраться в барак, возведенный еще до войны для строителей местной электростанции. В 1942 году Михаил стал связным партизанского отряда. Вскоре к нему присоединились Владимир и Петр. Мать, конечно же, знала о связи детей с народными мстителями, но никогда никому не выдавала их тайну. Когда же в августе 1943 года оккупанты пришли арестовывать Мишу, ей удалось предупредить того о грозящей опасности. К несчастью, вместо него гитлеровцы схватили младшего. Несколько месяцев его допрашивали в застенках Борисовской тюрьмы, но юноше все же удалось выбраться оттуда живым. Вскоре из леса ушла и Анастасия. Будучи матерью партизана, она находилась в постоянной опасности, жила в том же отряде родины, что и ее мальчики. Стирала белье, чинила одежду, готовила еду. И при каждой возможности благословляла их на задание, а после молилась о возвращении. Трагедия о матери, потерявшей в Великой Отечественной войне сразу 4 сыновей, в Советском Союзе знали многие. Анастасия Куприянова получала сотни писем со всей страны.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29. Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
3: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

За окном переменная облачность, но солнце берет свое и вовсю пробивается к нам. Давайте поможем ему разогнать эти тучи отличным треком. Ловим солнечные лучи и настраиваемся на правильную волну.

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер юго-восточный от 2 до 9 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 17 градусов.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: 099-252-99. Суши ми в Лиде. Вкус твоего лета.
1: Лидер FM. Новости.
2: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. В Мостовском районе сотрудники милиции раскрыли кражу меда с пасеки. Об этом информируют УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
3: Оперативники уголовного розыска Мостовского РОВД раскрыли кражу, совершенную на пасеке вблизи деревни Доминишки. Объектом посягательства стала продукция, принадлежащая местному пчеловоду. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили, к совершению преступления причастен 50-летний житель деревни Зарудалье. В июне фигурант проник на территорию пасеки и похитил из пчелиных ульев 14 рамок с медом. Его общий вес составил 28 килограммов. Причиненный владельцу ущерб оценили 626 рублей. Подозреваемый пояснил правоохранителям, что распорядился похищенным по своему усмотрению. Часть сладкого успела употребить пищу, а оставшийся мед продал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье кража. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
2: Хоккейный клуб «Лида» продолжает вести подготовку к старту нового сезона. Сегодня он проведет очередной товарищеский матч. На арене Ледового дворца наша команда будет принимать «Барановичский авиатор». Игра начнется в 13 часов. Служба «Одно окно» значительно упрощает жизнь людей. Задача – все вопросы решать быстро и качественно, а главное – в одном месте. В Щучине пошли дальше и создали в районе уникальный единый центр. Опыт перенимали у российских коллег, адаптировав под белорусские реалии. Один из ключевых элементов такого центра – служба «Одно окно». От населения заявления принимают по 226 административным процедурам. Японское метеорологическое агентство распространило предупреждение об опасности теплового удара в 41 префектуре в связи с установившейся в стране аномальной жарой. Температура воздуха в городе Кувана префектуры Миэ достигла 40,5 градусов, в городе Хамамацу префектуры Сидзуока – 40 градусов, а во многих других городах превысила 39 градусов. Кроме того, населению рекомендовали избегать длительного пребывания на открытом воздухе и употреблять достаточное количество воды.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер южный, юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 17-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Попробуйте хлеб «Семушка особый» от Лидского хлебозавода. Выпечен из ржано-пшеничной муки с добавлением ржаного солода, семян подсолнечника и тмина. Не только вкусно, но и полезно. Сделано в Беларуси.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем.
0: Все кино.
1: Мэтт Дэймон и Зендая потенциально сыграют в следующей части похождений агента Джейсона Борна. Такой информацией поделился голливудский журналист Джефф Снайдер. По данным инсайдера, Дэймон передаст Зендая титул главной звезды франшизы. Режиссером нового фильма выступит автор «Конклава» и «На западном фронте без перемен» Эдвард Бергер. Студия Universal и официальные СМИ новость о кастинге не подтвердили. В 2024 году у ленты появилось предположительное название «Дилемма Борна». Дэймон и Зендая недавно снимались вместе в «Одиссее» Кристофера Нолана.
0: Все кино.
1: На днях в сети стал доступен дебютный трейлер киномикса «Мстители. Доктор Дум». За 24 часа после премьеры ролик в соцсетях суммарно посмотрели 503 миллиона раз. Это второй результат в истории после суточных показателей трейлера ленты «Человек-паук. Новый день» — 719 миллионов. Замыкают тройку «Дэдпул и Росомаха» — 365 миллионов. Премьера «Доктора Дума» в зарубежном прокате состоится 18 декабря. Однако первые билеты купить можно уже сейчас. Картина смогла собрать в первый день предпродаж 16,5 миллионов долларов. В пятой части франшизы «Мстители» снимались Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт и другие актеры. Режиссерами выступили Энтони и Джо Руссо, которые снимали «Финал» и «Войну бесконечности».
0: Все кино.
1: Всемирно известный бренд «Лего» анонсировал релиз нового набора конструктора по мотивам сериала «Секретные материалы». В специальном рекламном ролике приняла участие звезда шоу Джиллиан Андерсон. Набор будет состоять из 1478 деталей, включая фигурки агентов Скалли и Малдера, нескольких монстров, летающих тарелок и другого. Конструктор поступит в продажу 4 августа. «Секретные материалы» стартовали на Fox в 1993 году, продлились 11 сезонов. Получили 2 полнометражных сиквела и стали поп-культурным феноменом.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Приглашаем «Вита Свет». Маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Вита Свет». Лида, проспект Победы, 29. Хотите удивить близких оригинально подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 9 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 17 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем доброго дня! На часах 12.00 мы продолжаем создавать благоприятную атмосферу вашего дня. Новый музыкальный час начинается на Лидер FM. Новинка Happy End прозвучит в этом часе. Леди Гага. Ничего не бойся, с тобой. Также вы услышите на волнах 94.3. Ну а далее только хорошее настроение и прогноз с погодой.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований и правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 3 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителя перевозили детей без детского держащего устройства. 15 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 13 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 7 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук, а также 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 6 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочин.
1: Культурно-туристический проект «Замковый гостиниц» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности региона. 25 и 26 июля улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов. В проекте закона о волонтерской деятельности намерены провести разграничение между понятиями волонтерства и добровольчества. Об этом рассказал Дмитрий Шевцов, заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей. Он отметил, что при разработке концепции законопроекта анализировали зарубежный опыт. Жертвами наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии стали по меньшей мере 40 человек. 650 тысяч пострадали. Ведутся работы по оказанию помощи. Населению раздают продукты питания, питьевую воду, медикаменты и средства гигиены. А в пострадавших районах продолжаются спасательные операции.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер южный-юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 17-18 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 9501 54 3605 54 3277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет, город! Это Лидер FM, и мы уверенно продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Правила игры неизменно просты. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего отвечаете «правда или ложь» то, что я говорю. И на номер 9703 отправляете правильный ответ. Сегодня я очень хочу у вас узнать, правда или ложь, что человеческие зубы покрыты самой твердой тканью в организме. 9703, пишите.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашего второго состязания. Вопрос был таков. Правда или ложь, что человеческие зубы покрыты самой твердой тканью в организме? И это барабанная дробь. Правда, да, это действительно правда. Эмаль – это самая твердая ткань нашего организма. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 2904. Мы вас поздравляем и напоминаем, что вам достается скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Еще раз поздравляем!
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Завтра, 24 июля, в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор» полное обновление товара.
0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
0: Качественно, с любовью.
4: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
5: Такая разная, такая самобытная, такая яркая, уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

23 июля на календаре. Я напоминаю, что сегодня отмечается День дачника. Праздник всех, кто умеет отдыхать с пользой. А вы знали, что дача – это чисто наше уникальное явление? В иностранных языках даже нет точного перевода для этого слова. Французы называют ее просто загородным домом, а немцы – садовым участком. Но мы-то с вами знаем, дача – это не просто место. Это особое состояние души, чай на веранде и самый вкусный шашлык.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 9 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 17 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем еще раз привет, кто только что включил Лидер FM. С вами Анна Белявцева. Пришло время обновить музыкальный час. Оливия Родриго появится в этом часе. Зажигательная новинка «Шаде». Максим также прозвучит на волнах 94.3. Впереди розыгрыш подарков, а я желаю всем только хорошего дня.

0: 5-9, brown eyes.
1: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
2: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
3: Лидер FM. Новости.

0: без оформления наряда допуска и без проведения обязательной дегазации. Перед этим в цистерне устраняли протечку монтажной пеной, но анализ воздуха на наличие взрывоопасных веществ не проводился. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Жительница Червеня Валентина Автухович нуждается в помощи. У женщины осложнения после операции по удалению межпозвоночной грыжи. Валентина – инвалид первой группы. Она не может ни ходить, ни сидеть. Ее мышцы постепенно атрофируются, и каждый день ее мучают сильные боли. Помочь может лечение за границей, стоимость которого вместе с обследованием и переездом в обе стороны составляет 158 тысяч долларов. Простой способ помочь Валентине – пополнить баланс МТС плюс 375-29-513-71-74. В больнице скорой медицинской помощи Минска стартовал проект «Лекари-2026». Студенты медуниверситета и медколледжа в качестве бойцов студотрядов осваивают важные навыки. Эти молодые люди определились с будущей профессией, а пока пришло время набираться опыта. Задача в том, чтобы работать 2 месяца наравне с сотрудниками больницы, помогать людям и лечить их. Цена газа на бирже в Европе впервые с 19 марта на торгах превысила 750 долларов за 1000 кубических метров. Стоимость августовского фьючерса на нидерландском хабе росла до уровня около 756 долларов. Рост котировок с начала дня превысил 1%. Такая динамика наблюдается в связи с очередным витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер южный-юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 17-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере.

0: атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс! Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль! Больше покупок, больше шансов! Белтелекомшоп! Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Я не успел купить стройматериалы! Не успел купить!
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем доброго дня, мы уверенно продолжаем наше состязание. Сегодня мы разыгрываем вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Напоминаю правила, вы слушаете мой вопрос, я предлагаю вам три варианта ответа, вы выбираете верный и пишите мне ответ на номер 9703. Только пишите буквами, а не цифрами. Сегодня вопрос такой: в какой стране был придуман танец фламенко? Португалия, Испания, Аргентина. Пишите 9703.

0: подарки.
1: Ну что, подводим итоги нашего состязания. Напомню, вопрос звучит так. В какой стране был придуман танец фламенко? Португалия, Испания, Аргентина. И это Испания, действительно, это испанский танец. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель, последняя цифра номера 6497. Мы вас поздравляем, овации звучат для вас. Я за вас очень рада, я надеюсь, что этот подарок вам поднял сегодня настроение. Напомню, что вам достается вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в «Мастер-Пол». Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастер-Пол. С заботой о вашем времени.
0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Реклама на Лидер FM 54 77.

Позвольте себе забыть о суете этого дня. В эфире музыка, которая говорит с вашим сердцем на одном языке. Это современная магия Шаде. Остановись на минуту и просто дышите в этом ритме.

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, осадки и ветер юго-восточный от 2 до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднялись до 17 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют! Как ваше настроение? Надеюсь, этот день для вас продуктивен, и вы сегодня точно довольны собой. Но у нас впереди новый музыкальный час. Звонкий появится на волнах 94.3. Мизмо! Федук и Джуни также в этом музыкальном. Ну а далее дневной сеанс и новости с погодой. Не переключайтесь!
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мини в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Президент согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Сергей Медзвецкас согласован на пост первого заместителя председателя Гродненского облсполкома, пост зампредседателя Брестского облсполкома, курирующего вопросы строительства, транспорта и ЖКХ, займет Александр Максимчук. Островецкий район возглавит Руслан Жуковский. Виталий Шулейко согласован на пост председателя Слонимского райисполкома. На пост председателя Щучинского райисполкома согласован Игорь Аверка. Владислав Гершгорин возглавит администрацию Ленинского района Гродно. Наведение порядка на земле и благоустройство, снос

0: В художественном музее прошла лекция-презентация «Духи белорусских замков. Как рассказать легенды в книгах». Гостьей встречи стала писательница-культуролог и соосновательница сообщества «Шуфлятка писателя» Екатерина Стрингель. В этот вечер говорили о легендах белорусских замков, историях любви и трагедиях, которые разворачивались в их стенах. Посетители смогли познакомиться с книгами, благодаря которым можно погрузиться в тайны замков, задать автору вопросы. Также гостям была представлена выставка «Таинственные женщины замков». Гродненщины, которая работает в доме Валентина Тавлая. Во французской столице произошло дерзкое хищение ценностей. У 45-летнего американского бизнесмена, заработавшего состояние на медицинских технологиях, пропал багаж с драгоценностями стоимостью более 1 300 000 евро. Инцидент произошел в воскресенье вечером по пути из аэропорта Руасси-Шарль-де-Голь в отель. Бизнесмен прибыл рейсом из Ниццы и задекларировал украшения – кольцо за 800 000 евро, а также серьги, браслет и ожерелье. Личность потерпевшего не разглашена. В интересах следствия.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью 12-13, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 80229 60.

0: 76 97 166. ЛИДА Медиа Компания. Ваш надежный партнер.
1: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
2: Апранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Добрый-добрый день! Стартует мое любимое состязание «Дневной сеанс». Ох, как я люблю эту игру! Знаю, вы тоже ее любите. Так что, если кто еще не понял, будем угадывать название фильма, а счастливчик, который правильно ответит название, получит ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол», который расположен по улице Советской, 28. Достаточно лишь прослушать фрагмент фильма и на номер 9703 отправить название. Все очень просто, понятно. Предлагаю быстрее начинать слушать.
2: Чтоб стать царем зверей, мало вести себя по-царски. Надо быть царем, нельзя сомневаться. Сомнения порождают хаос и ведут тебя к гибели.
1: Ну что, пишите, не стесняйтесь, 9703, название фильма.
0: Дневной сеанс.

0: Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Не все поняли название фильма. Давайте еще раз переслушаем.
1: Чтоб стать царем зверей, мало вести себя по-царски. Надо быть царем. Нельзя сомневаться. Сомнения порождают хаос и ведут тебя к гибели.
0: Да, это действительно фильм «Джентльмены». Мне до сих пор поступает смс, что это «Джентльмены». Но быстрее всех сегодня оказался радиослушатель последней цифры номера 8170. Мы вас поздравляем и напоминаем, что вам достается сегодня ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол», который расположен по улице Советской, 28. Поздравляем!
2: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-77-78.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29. Хотите удивить близких оригинально? Подарком. Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

которой хочется просто прибавить звук, смотреть на огни города и ни о чем не думать. Звонки напоминают, как сильно могут ранить недосказанные слова.

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, осадки и ветер юго-восточный от 2 до 9 метров в секунду. Столбики термометров достигли уже 18 градусов.
1: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравилось.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: 15.01, время точное. Четверг близится к завершению дня. Ну, конечно, еще впереди половина дня, но время летит быстро, это точно. А мы врываемся в новый музыкальный час. «Океан» прозвучит на волнах 94.3. Люся Чеботина в этом музыкальном.
3: Дружится мир вокруг.
2: Майли Сайрус также порадует нас. Но впереди свежие новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Руководство региона продолжает инспектировать ход ремонтных работ в учреждениях образования Личины. В этот раз с рабочим визитом посетили средние школы номер 2 города Березовки и номер 5 Лиды. Как отметил в своем телеграм-канале председатель райисполкома Александр Версоцкий, на обоих объектах работа кипит, ведется масштабное обновление, ремонтируются спортивные залы, учебные кабинеты, пищеблоки. Преображаются не только внутренние помещения, но и прилегающие территории. Объекты должны быть полностью готовы к 19 августа. Спасатели провели тактико-специальное учение на предприятии «Лидонефтепродукт». По тактическому замыслу на территории объекта произошла экстренная ситуация. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семенника.
2: По тактическому замыслу на территории объекта произошла экстренная ситуация. Во время огневых работ вспыхнул резервуар с легко воспламеняющейся жидкостью. Пожар грозил перерасти в серьезную аварию с выбросом нефтепродукта и масштабным распространением огня. Ситуация требовала оперативных мер. Первой к месту условного происшествия прибыла пожарная дружина предприятия, которая сдерживала развитие пожара до прибытия спасательных подразделений. Получив сообщение об условном чрезвычайном происшествии, работники Лидского районного отдела МЧС в считанные минуты прибыли к месту пожара и ликвидировали его, а также вывели из опасной зоны пострадавших. Максимально приближенные к реальной ситуации условия, четкое взаимодействие служб, слаженность в действиях и точное использование средств тушения – все было отработано до автоматизма. Учения не только показали, что подразделения МЧС и персонал предприятия готовы сработать слаженно и эффективно в случае реального чрезвычайного происшествия, но и выявили направление, где есть пространство для роста и развития, чтобы быть на шаг впереди любой чрезвычайной

0: при этом членом Альянса. Теперь традиционно нейтральная страна сможет приобретать около 2000 типов снарядов для авиации и сухопутных сил по выгодным ценам блока. Местное правительство уверяет, суверенитет не пострадает.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью 12-13, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания. Сотрудничает.

0: качества, которые радуют.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Записывайте главный рецепт счастья на сегодня. Наденьте свой лучший наряд и просто выбирайте то, от чего горит ваше сердце. Если вам говорят «нельзя», значит, вам точно туда. Люся Чеботина на волне 94.3, та, которая берет от жизни все.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер восточный от 1 до 5 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 19 градусов. Ну а мне пришло время с вами прощаться. Желаю вам отличного, хорошего вечера. Вы слушали Анну Белявцеву. До завтра.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Продолжается реализация проекта «Кожная пятница. Родное свое». 24 июля в его рамках пройдут тематические мероприятия, приуроченные ко Дню работников торговли. Покупатели ждут скидки, дегустации, презентации, показы одежды. К акции присоединятся магазины «Евроопыт», «Гродненские прысмаки», «Родный кут» по улице Тухачевского, 64, «Хлеб», «Шубина 14», «Санта», «Максима Танка 7», а также магазин «Дом торговли». Лидский погранотряд обращает внимание, с 6 августа в Беларуси изменяются правила нахождения в пограничной зоне. Перечень документов, на основании которых граждане могут законно въезжать, пребывать и передвигаться в погранзоне, будет расширен, говорит начальник отделения управления охраны границы Лидского пограничного отряда Владимир Черко.
3: С 6 августа вступают в силу изменения в отдельные законы Республики Беларусь. Ключевыми изменениями будут являться это либерализация порядка нахождения граждан Республики Беларусь в пограничной зоне, а именно расширяется перечень документов, на основании которых граждане Республики Беларусь могут находиться в пограничной зоне. Туда включены удостоверение инвалида, пенсионное удостоверение, билет учащегося и студенческий билет. Исключается необходимость оформления пропусков на право нахождения в пограничной полосе для граждан, следующих местам проживания транзитом через пограничную полосу. Также исключается необходимость проверки кассирами билетных касс авто и ЖД станций необходимых документов для нахождения в пограничной зоне гражданами Республики Беларусь при следовании в транспортных средствах регулярного сообщения. По всем возникающим вопросам касаемо посещения приграничья, граждане могут обращаться в Лидский пограничный отряд для получения консультаций.
2: Уборочная кампания без потерь и сохранение урожая – первостепенные задачи не только для аграрного сектора, но и для всех госорганов. Об этом сказал помощник президента, инспектор по Гродненской области Константин Бурак. Он подчеркнул, что вместе с председателем облсполкома контроль ведется непосредственно в полевых условиях. Итальянский остров Сицилия переживает разрушительную волну лесных пожаров, связанных с аномальной жарой и сильным ветром. Пламя выжгло сотни гектаров земли и продолжает распространяться. На острове введен режим чрезвычайной ситуации. Сотни жителей пришлось эвакуировать. К тушению привлечены пожарные, силы гражданской обороны и авиация.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью 12-13, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
6: Достоверно, оперативно,
7: качественно, с любовью.
6: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
1: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
8: Мам! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
9: Думаем, идея класс.
10: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Кормила. Начинаем.
0: Все кино. Кино.
1: Мэтт Дэймон и Зендая потенциально сыграют в следующей части похождений агента Джейсона Борна. Такой информацией поделился голливудский журналист Джефф Снайдер. По данным инсайдера, Дэймон передаст Зендая титул главной звезды франшизы. Режиссером нового фильма выступит автор «Конклава» и «На западном фронте без перемен» Эдвард Бергер. Студия Universal и официальные СМИ новость о кастинге не подтвердили. В 2024 году у ленты появилось предположительное название «Дилемма Борна». Дэймон и Зендая недавно снимались вместе в «Одиссее» Кристофера Нолана.
0: Все кино. Кино.
1: На днях в сети стал доступен дебютный трейлер киномикса «Мстители. Доктор Дум». За 24 часа после премьеры ролик в соцсетях суммарно посмотрели 503 миллиона раз. Это второй результат в истории после суточных показателей трейлера ленты «Человек-паук. Новый день» — 719 миллионов. Замыкают тройку «Дэдпул и Росомаха» — 365 миллионов. Премьера «Доктора Дума» в зарубежном прокате состоится 18 декабря. Однако первые билеты купить можно уже сейчас. Картина смогла собрать в первый день предпродаж 16,5 миллионов долларов. В пятой части франшизы «Мстители» снимались Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт и другие актеры. Режиссерами выступили Энтони и Джо Руссо, которые снимали «Финал» и «Войну бесконечности».
0: Все кино. Кино.
1: Всемирно известный бренд «Лего» анонсировал релиз нового набора конструктора по мотивам сериала «Секретные материалы». В специальном рекламном ролике приняла участие звезда шоу Джиллиан Андерсон. Набор будет состоять из 1478 деталей, включая фигурки агентов Скалли и Малдера, нескольких монстров, летающих тарелок и другого. Конструктор поступит в продажу 4 августа. «Секретные материалы» стартовали на Fox в 1993 году, продлились 11 сезонов. Сезонов получили 2 полнометражных сиквела и стали поп-культурным феноменом.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.
2: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастер Пол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% на родные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастер Пол. С заботой о вашем времени.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
5: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
6: Внимание, найден пострадавший в кровати.
5: Я никого не слушал. Я много пил. Не выпускал из рук сигарет. Семью потерял. Ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
7: Не прожигай свою жизнь.
8: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
9: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай: gsz.gov.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс
1: 375-29-582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер восточный от 1 до 5 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 19 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Знать, какие вопросы волнуют жителей сельских населенных пунктов и своевременно принимать меры для их решения – приоритет в работе руководства района. Практика выездных личных приемов граждан доказывает свою эффективность. Такой прием в Гудской базовой средней школе провела председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш.
5: В рамках Дня сельсовета мы сегодня проводили приемы граждан для того, чтобы люди, которые, может быть, какие-то вопросы не успели решить, могли прийти, рассказать. Такой диалог очень важен, диалог с проживающими на территории. Ну, кроме того, группы работали, встречались с жителями для того, чтобы изучить, какие проблемы волнуют, над чем надо работать службам, которые на данной территории оказывают услуги. В целом, это хорошая очень практика. За прошедшие полтора года с предыдущего дня сельсовета на этой территории много было сделано. Правда, есть такие вопросы, которые требовали больших финансовых вложений, они немножко на более длительное время отложены. Но в целом, я считаю, эта практика очень полезная, когда все районные службы обращают внимание на то, как живет территория, сельская местность, люди. Поэтому я думаю, что тот пакет услуг, который обязаны предоставлять сельским жителям, так и городским, должен быть предоставлен качественно, вовремя и полно.
4: 10 фактов нарушения правил дорожного движения выявлено во время профилактического мероприятия, в центре внимания которого были водители маршрутных транспортных средств и автобусов, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
6: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований и правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Три водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

0: 22 июля на территории страны проходили профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств и автобусов. Также такие же мероприятия проводила и госавтоинспекция Лидского региона. Проводились рейдовые мероприятия, а также заинтересованными лицами с транспортной и налоговой инспекции мониторились камеры видеонаблюдения. Всего было выявлено 10 нарушений правил дорожного движения. Из них 5 водителей проигнорировали требования ремней безопасности. Один водитель автобуса допустил непропуск пешехода. Один водитель разговаривал по мобильному телефону с помощью рук во время движения. Один водитель автобуса перевозил пассажиров с нарушениями. А также один водитель двигался без технического осмотра. И за это должностное лицо, ответственное за выпуск такого транспортного средства, было подвергнуто к административной ответственности. Уважаемые перевозчики, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров.
1: Работники МЧС спасли мужчину в Быховском районе. Вечером 22 июля прохожие увидели, что на Чигиринском водохранилище из лодки выпал человек. Работники спасательного ведомства в 100 метрах от берега обнаружили мужчину в спасательном жилете. Он держался за резиновую лодку. Самостоятельно доплыть до берега мужчина не мог. Работники МЧС доставили его на берег. Выяснилось, что житель Кировска ловил рыбу, поскользнулся и выпал из лодки. В медицинской помощи он не нуждался. В США состоялось третье заседание по делу захваченного Николаса Мадуро и его супруги. Федеральный суд по Южному округу Нью-Йорка назначил начало процесса по обвинению венесуэльского лидера в наркоторговле на 1 июня следующего года. Супруги заявляют о своей невиновности. Адвокат Мадуро намерен оспаривать законность ареста его подзащитных, ссылаясь в том числе на правовой иммунитет главы государства.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью 12-13, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Завтра, 24 июля, в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор» полное обновление товара.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
4: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
5: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
6: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 24 июля с 9.00 до 17.00 в населенных пунктах Верхлида, Ваверка, Манцевичи, Дубчаны, Огородники, Гончарский сельсовет по улице Ленинской в связи с ремонтом линии электропередач.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Хорошей всем дороги. Форд при помощи искусственного интеллекта снял современную рекламу 62-летнего концепта. Форд опубликовал результаты необычного эксперимента. Малоизвестный, но прогрессивный для своего времени концепт-кар Форд Аврора, созданный в 1964 году, получил полноценный рекламный ролик. Видео сделано при помощи искусственного интеллекта и выглядит так, если бы рекламщики в 1960-х годах имели доступ к современным технологиям. Слоганом Форд Аврора в этой рекламе стала фраза «Гостиная на колесах». И это позволило разместить в нем не только просторный задний диван, но и отдельную детскую комнату. Организована она была там, где у обычных автомобилей багажник, и отделялась от остального салона стеклянной перегородкой. А общаться с детьми предлагалось по встроенному интеркому. Среди реализованных на «Аврора» технологий, сейчас считающихся обыденными, подобие навигации на передней панели и мониторы для развлечения задних пассажиров, а также гигантская панорамная крыша с регулируемой прозрачностью. Руль заменили штурвалом. Снаружи универсал отличал сразу 12 установленными в передней части фарами, которые можно было считать прообразом нынешней диодной

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026-го. Подробности на 7карат.кб или по телефону +7 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-70 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Завтра, 24 июля, в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор» полное обновление товара.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев вы...

0: ресторан «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер восточный от 1 до 5 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 19 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Руководство региона продолжает инспектировать ход ремонтных работ в учреждениях образования Личины. В этот раз с рабочим визитом посетили средние школы номер 2 города Березовки и номер 5 Лиды. Как отметил в своем телеграм-канале председатель райисполкома Александр Версоцкий, на обоих объектах работа кипит, ведется масштабное обновление, ремонтируются спортивные залы, учебные кабинеты, пищеблоки. Преображаются не только внутренние помещения, но и прилегающие территории. Объекты должны быть полностью готовы к 19 августа. Спасатели провели тактико-специальное учение на предприятии «Лидонефтепродукт». По тактическому замыслу на территории объекта произошла экстренная ситуация. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семенника.
1: По тактическому замыслу на территории объекта произошла экстренная ситуация. Во время огневых работ вспыхнул резервуар с легко воспламеняющейся жидкостью. Пожар грозил перерасти в серьезную аварию с выбросом нефтепродукта и масштабным распространением огня. Ситуация требовала оперативных мер. Первой к месту условного происшествия прибыла пожарная дружина предприятия, которая сдерживала развитие пожара до прибытия спасательных подразделений. Получив сообщение об условном чрезвычайном происшествии, работники Лидского районного отдела МЧС в считанные минуты прибыли к месту пожара и ликвидировали его, а также вывели из опасной зоны пострадавших. Максимально приближенные к реальной ситуации условия, четкое взаимодействие служб, слаженность в действиях и точное использование средств тушения – все было отработано до автоматизма. Учения не только показали, что подразделения МЧС и персонал предприятия готовы сработать слаженно и эффективно в случае реального чрезвычайного происшествия, но и выявили направление, где есть пространство для роста и развития, чтобы быть на шаг впереди любой чрезвычайной ситуации.
0: Культурно-туристический проект «Замковый гостиниц» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности региона. 25 и 26 июля улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью 12-13, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624 53 43. Велком 730 94 92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
7: Внимание! В магазине «Молодечная мебель» город Лида. Весь июль распродажа выставочных образцов. Мягкая мебель, кухни, спальни и корпусная мебель. Со скидкой до 50%. В рассрочку до 12 месяцев. Льготный кредит от Беларусьбанка под 4% годовых до 3 лет. Ждем вас! Лида, улица 8 марта, 12. «Молодечная мебель». Все в лучших традициях классики.
6: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: понравится.
1: 6+.
2: Отличного всем вечера. В Калифорнии живет женщина, которая превратила свою жизнь в кошачий рай. Линела Танцео приютила 1000 кошек, отдала им свой 5-комнатный дом, а сама переселилась в трейлер. Все началось в 90-х годах. После развода Линея приютила первых 4 котиков и уже не смогла остановиться. Кошек становилось все больше, и женщина приняла решение, которое большинству показалось бы безумным. Она освободила для них свой просторный дом, а сама перебралась жить в трейлер во дворе. Власти требовали от женщины избавиться от питомцев, мол, нельзя держать столько животных в жилой зоне. Но женщина нашла другой выход. Она построила огромный приют с медпунктами, кошачьим садом и специальными домиками для пожилых кошек, которым особенно нужен покой и уход. Спустя десятилетия через ее руки прошли уже более 50 тысяч кошек. Почти все они обрели новый дом и любящих хозяев. Линея не просто собирает животных, она их лечит, специализирует и находит семьи. 1000 кошек, которые живут сейчас с ней, это временные постояльцы, а не коллекторы.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6, салон.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер восточный от 1 до 5 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 19 градусов.
4: Лидер

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 25 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит председатель райисполкома Александр Версоцкий. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В нашем регионе продолжается кампания по вакцинации девочек против вируса папилломы человека. В текущем году иммунизация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок и предназначена для девочек 2015 года рождения. Вакцина бесплатная и доступна для всех, поэтому специалисты призывают родителей не откладывать визит к врачу. Продолжается реализация проекта «Кожная пятница. Родное свое». 24 июля в его рамках пройдут тематические мероприятия, приуроченные ко Дню работников торговли. Покупателей ждут скидки, дегустации, презентации, показы одежды. К акции присоединятся магазины «Евроопт», «Гродненские прысмаки», «Родный кут» по улице Тухачевского, 64, «Хлеб», «Шубина 14», «Санта», «Максима Танка 7», а также магазин «Дом торговли». Лидский погранотряд обращает внимание, с 6 августа в Беларуси изменяются правила нахождения в пограничной зоне. Перечень документов, на основании которых граждане могут законно въезжать, пребывать и передвигаться в погранзоне, будет расширен, говорит начальник отделения управления охраны границы Лидского пограничного отряда Владимир Черко.
4: С 6 августа вступают в силу изменения в отдельные законы Республики Беларусь. Ключевыми изменениями будут являться это либерализация порядка нахождения граждан Республики Беларусь в пограничной зоне, а именно расширяется перечень документов, на основании которых граждане Республики Беларусь могут находиться в пограничной зоне. Туда включены удостоверение инвалида, пенсионное удостоверение, билет учащегося и студенческий билет. Исключается необходимость оформления пропусков на право нахождения в пограничной полосе для граждан, следующих местам проживания транзитом через пограничную полосу. Также исключается необходимость проверки кассирами билетных касс авто и ЖД станций необходимых документов для нахождения в пограничной зоне гражданами Республики Беларусь при следовании в транспортных средствах регулярного сообщения. По всем возникающим вопросам касаемо посещения приграничья, граждане могут обращаться в Лидский пограничный отряд для получения консультаций.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью 12-13, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Многие знают, что в Жоде на Минской области установлен монумент матери-патриотки. Его прототипом стала семья Анастасии Куприяновой. Ее 5 сыновей защищали родину во время Великой Отечественной войны. Младший сын Петр – герой Советского Союза. В Жодино вы вряд ли найдете человека, который бы не знал историю семьи Куприяновых. Имя одного из братьев носит улица и старейшая школа города. Да и сам монумент «Мать-патриотка» многие называют не иначе, как памятником Анастасии Куприяновой. На долю этой женщины выпало множество испытаний. Она пережила две мировые войны, потеряла первого мужа, пострадавшего во время газовой атаки. Лишилась 4 сыновей, которые так и не вернулись с Великой Отечественной. Но несмотря на все эти трагедии, эта мужественная женщина нашла в себе силы жить дальше. Жодино начали бомбить на 5-й день войны. Тогда были разрушены многие здания, а один из снарядов попал в дом Куприяновых, уничтожив строение полностью. Буквально мгновение, и на его месте осталась только воронка. Лишь чудом никто не пострадал, но семье пришлось перебраться в барак, возведенный еще до войны для строителей местной электростанции. В 1942 году Михаил стал связным партизанского отряда. Вскоре к нему присоединились Владимир и Петр. Мать, конечно же, знала о связи детей с народными мстителями, но никогда никому не выдавала их тайну. Когда же в августе 1943 года оккупанты пришли арестовывать Мишу, ей удалось предупредить того о грозящей опасности. К несчастью, вместо него гитлеровцы схватили младшего. Несколько месяцев его допрашивали в застенках Борисовской тюрьмы, но юноше все же удалось выбраться оттуда живым. Вскоре из леса ушла и Анастасия. Будучи матерью партизана, она находилась в постоянной опасности, жила в том же отряде родины, что и ее мальчики. Стирала белье, чинила одежду, готовила еду. И при каждой возможности благословляла их на задание, а после молилась о возвращении. Трагедия о матери, потерявшей в Великой Отечественной войне сразу 4 сыновей, в Советском Союзе знали многие. Анастасия Куприянова получала сотни писем со всей страны.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер ФМ. С нами вечер будет

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: МЕД сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер восточный от 1 до 5 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 19 градусов.
1: Ты слушаешь?

0: вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
2: Would you dance

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Наведение порядка на земле и благоустройство, снос пустующих и ветхих домов, вовлечение в сельскохозяйственный оборот пустующих земель – это далеко не полный перечень вопросов, обсуждаемых на очередном дне сельсовета, который прошел в агрогородке Дворище. Данная форма работы на Лечине практикуется уже второй год. Во время проведения выездных совещаний руководство райисполкома, районного совета депутатов, а также руководители служб и организаций посещают конкретные сельсоветы, чтобы на месте убедиться, как решают вопросы жизнеобеспечения сельских жителей, увидеть имеющиеся проблемы и оперативно, если есть необходимость, их решить. 10 фактов нарушения правил дорожного движения выявлено во время профилактического мероприятия, в центре внимания которого были водители маршрутных транспортных средств и автобусов, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: С 15 по 22 июля на территории страны проходили профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств и автобусов. Также такие же мероприятия проводила и госавтоинспекция Лидского региона. Проводились рейдовые мероприятия, а также заинтересованными лицами с транспортной и налоговой инспекцией. Мониторились камеры видеонаблюдения. Всего было выявлено 10 нарушений правил дорожного движения. Из них 5 водителей проигнорировали требования ремня безопасности. Один водитель автобуса допустил непропуск пешехода. Один водитель разговаривал по мобильному телефону с помощью рук во время движения. Один водитель автобуса перевозил пассажиров с нарушениями. А также один водитель двигался без технического осмотра. И за это должностное лицо, ответственное за выпуск такого транспортного средства, было подвергнуто к административной ответственности. Уважаемые перевозчики, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров.
2: В Лидском историко-художественном музее прошла лекция-презентация «Духи белорусских замков. Как рассказать легенды в книгах». Гостьей встречи стала писательница-культуролог и соосновательница сообщества «Шуфлядка писателя» Екатерина Стрингель. В этот вечер говорили о легендах белорусских замков, историях любви и трагедиях, которые разворачивались в их стенах. Посетители смогли познакомиться с книгами, благодаря которым можно погрузиться в тайны замков, задать автору вопросы. Также гостям была представлена выставка «Таинственные женщины замков Гродненщины», которая работает в доме Валентина Тавлая.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью 12-13, днем 18-19 градусов тепла.

расскажи про нас, зиму свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. FM. Тебе понравится.

Было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,